воды. И своим дыханием, и своим дыханием. Кинокалама нихто мера с горьями лесвы, что ее тобле, тобле твоей, и за им, и за им.